En is aan het woord voor de Retight. Flash was on the big box. А один из костомовщиков еще на груди. Вот он татуация.